Личный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Осень продолжает напоминать о себе. Впереди дожди, ветер и первый серьезный намек на зиму в горах. Так что куртки далеко не убираем, а зонт лучше держать под рукой. В понедельник, 12 октября, дожди пройдут во многих районах Кыргызстана. В горных и высокогорных районах ожидается снег, местами осадки будут сильными. Западный ветер может разогнаться до 15-20 метров в секунду. Во вторник осадки еще задержатся в отдельных районах, а вот дальше погода в основном начнет успокаиваться. С 14 по 17 октября в большинстве регионов существенных осадков не ожидается. Ближе к выходным дожди местами снова напомнят о себе, особенно в предгорьях и горах. В городе Карабалта дождь возможен в понедельник днем, а со вторника и до конца недели, по прогнозу, преимущественно без осадков. В общем, неделя обещает быть по-осеннему переменчивой. Одеваемся по погоде, не доверяем одному только солнцу. И помним, зонт в машине занимает меньше места, чем попытка высушить одежду после внезапного дождя. Это был прогноз погоды на Татина FM. Оставайся с нами. Дальше больше музыки и хорошего настроения.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ. И Настя Негода.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск программы «Топ Хит Чарт», которую проведу я, актриса и певица Настя Негода. В ближайшие 50 минут мы услышим звездные хиты радио и интернета. И, конечно, я познакомлю вас с лучшими музыкальными новинками прошедшей недели. Так что не переключайтесь! Ну а открывает наш сегодняшний трек-лист «Красота» Андрея Звонкова. Песня стоит в ротации на 170 радиостанциях и уверенно входит в топ-50 радиохитов России. Что ж, будем ждать появления Звонкова на красной дорожке и на сцене церемонии Top Hit Music Awards 2026, которая будет проходить 2 декабря в Москве. Ну а для слушателей Top Hit Чарта Звонкий поет прямо сейчас. Встречайте!
0: 12 место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену звонкому приходит дуэт моей подруги Ани Немченко и артиста, телеведущего и блогера Давы. «Плавит» — так называется их коллаборация. Кстати, Анна Немченко звучит в этом треке супер свежо и ярко. Продюсированием ее вокала занималась жена Давы Мари Краймбрери. Я бы, кстати, на месте Марины тоже бы продюсировала творческую партнершу моего мужа, чтобы творческий союз не перерос в какой-нибудь другой. Мари Краймбрери, кстати, стала и соавтором трека, что позволяет ей также контролировать и финансовую сторону вопроса. Но я отвлеклась. Встречайте новый хит Анны Немченко и Давы. «Плавит».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Горячую десятку хитов сегодня открывает трек «Спектакль» в исполнении артиста Виктора Вавилова, о котором мы узнали совсем недавно, после выхода хита «Шаде». «Бай Индия» — так зовут Виктора на сцене, он из города Сочи. Написал и спродюсировал массу хитов российским звездам и вот, наконец, занялся своей сольной карьерой. Его новый хит «Спектакль» уже встал в ротацию и по итогам года может стать одной из самых заметных новинок. Что ж, желаем Виктору удачи и слушаем его «Спектакль».

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
0: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

σε δωμά. Yeah.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с 25 сентября по 1 октября выявили 25 591 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. На временную штрафстоянку отправили 2591 транспортное средство. ГУБДД призывает водителей и других участников дорожного движения соблюдать правила, требования дорожных знаков и разметки, а также быть внимательными на дороге. В Аламудунском районе Чуйской области 69,8 гектара орошаемой пашни переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Речь идет о частном земельном участке в контуре номер 1352 до Стукского Ильного Аймака. На данной территории планируется возведение многоэтажных жилых домов. Согласно решению Кабмина, местной райадминистрации поручено внести изменения в земельно-учетные документы и обеспечить выплату компенсации за потери сельхозпроизводства и упущенную выгоду. Кроме того, местные власти обязаны восстановить равнозначную площадь земель путем вовлечения малопродуктивных участков в сельхозоборот. В Кыргызстане в этом году ожидают более высокий урожай моркови. По данным Минсельхоза, ее посевная площадь превысила 7000 гектаров, а средняя урожайность может составить 300-310 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году с одного гектара собирали в среднем около 260 центнеров. Рост урожайности связывают с благоприятными погодными условиями и своевременным проведением агротехнических работ. Ожидаемого урожая будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и покрытия основного спроса населения. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram.

0: radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина ФМ. Включай. Танцуй и попивай.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, у нас на очереди новинка нашего хит-парада, которая уже третью неделю подряд рвет интернет-чарты России. Называется этот хит «Была, не была». И исполняют эту песню Арам Байталов, которого мы знаем как Джакона, и Лиана Геворкян, или Килиана. За дуэтом Джакона и Килианы уже числится несколько суперхитов. Например, «Асфальт», набравший в 2024 и 2025 годах под миллион эфиров на радио и миллиард стримов в интернете. «Была, не была» — это хип-хоп-баллада с элементами шансона и народных мотивов. Но лучше один раз услышать. Так что слушаем «Была, не была».
2: Девятое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика, у нас сегодня только на 8-м месте. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор хитов «Мота», «Зиверт», «Мэри Гу», «Клавы Коки», групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В этом году Кирилл записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер – «Аутентичная». Трек в топе радиочартов, стоит в ротации на 180 радиостанциях и уже набрал 200 тысяч эфиров. Что ж, добавим нашим хит-парадам Кириллу еще несколько десятков эфиров.
0: 8-е место.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
8: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
9: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
8: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
9: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
8: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
9: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
10: Рекламная служба
11: 0555-05-1063.
10: Радио Татина.
11: Нам

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: «Ничто не вечно, кроме позора». Венедикт Ерофеев.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0 бещ, зель бещ, 0 бещ, он алтмушич.

0: кухне.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Только что прозвучали самые лучшие новинки молодых артистов. И мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня Катя Айова и ее суперхит «Мы». Этот трек входит в топы сразу двух чартов – радио и интернета. При этом на радио песня прозвучала уже без малого 300 тысяч раз. Вот это результат!
1: 7-е место.

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина ФМ.

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Намангане выявили изготовление и сбыт поддельных банкнот номиналом 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч и 200 тысяч сумма. В спецоперацию провели сотрудники Управления службы государственной безопасности Узбекистана совместно с таможенными органами. При личном обыске задержанных и осмотре салона автомобиля «Лацетти», которым они пользовались, обнаружили еще 6,4 миллиона сумм поддельными банкнотами. Общая номинальная стоимость обнаруженных поддельных банкнот составила 51,5 миллион сумм. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границе из-за случая чумы в России. Все санитарно-карантинные пункты перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Минздраве. На границе проверяют людей, транспорт и грузы, чтобы не допустить завоза инфекции, в том числе особо опасных. Поводом стал случай чумы в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумного института. Почти 200 человек, которые могли с ней контактировать, взяли под медицинское наблюдение. В Кыргызстане ежегодно восстанавливают леса на площади более 2000 гектаров. Для этого высаживают около 1 миллиона саженцев и высевают 3000 килограммов лесных семян. Об этом сообщили в Минприроды. Лесные хозяйства также занимаются охраной и профилактикой пожаров. Для тушения созданы оперативные группы, а против болезней и вредителей используют в основном биологические методы. Общая площадь лесов в стране в настоящее время достигла 1 миллиона 270 тысяч гектаров. Это на 500 тысяч больше, чем в 1993 году. Сейчас лесом покрыто почти 800 тысяч гектаров земель Государственного лесного фонда. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, на смену Кате Айове у нас приходит Севиль, солистка группы Артик и Асти. Представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние уже заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии Top Hit Music Awards 2 декабря Севиль с Артик и Асти заберут пару-тройку наград и, конечно, исполнят свой бриллиант. А автор этого и других хитов Севиль и Анны Асти Дмитрий Лорен также не останется без награды Top Hit.
2: Шестое место.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка – песня «Земляк». Это коллаборация двух рэперов, одного из которых зовут Кос, а другого – Плутто. По поводу первого ничего вам рассказать не могу. А вот Плутто – это танцор Алексей Лутавинов, начавший выступать с Нилетто, а в 2022 году дебютировавший и как певец. В треке «Земляк», помимо, собственно, читки, исполнители подключили и барышень, поющих в народном стиле. Хотя, возможно, что это поет нейросеть. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенной. В целом, получилось симпатично. Трек рвет интернет-чарты и уже встал в эфир нескольких московских радиостанций. Теперь подошла очередь дебютировать и в нашем хит-параде. Встречайте «Земляк» в исполнении Кос и Плутто.
0: Пятое место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Четвертое место нашего чарта сегодня уходит Юле Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ходе церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards, которая будет проходить в Москве 2 декабря 2026 года.

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
2: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
4: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
2: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
4: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
2: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

Питер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
0: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейска, 54, либо по телефону

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Уже почти полтора месяца я пытаюсь избавиться от лишнего веса. Поняла, что правильное питание – это обязательно профильтровать воду из-под крана до того, как заварить в ней лапшу быстрого приготовления. Кроме этого лайфхака открыла для себя еще и ферментированные продукты. Сейчас расскажу, что в них такого особенного. Ферментация – это брожение. Такие продукты богаты пробиотиками, полезными бактериями. Они вообще за многое отвечают. И иммунную систему поддерживают, и помогают ЖКТ стабильно функционировать. А это, по сути, влияет на качество кожи, уровень энергии и даже эмоции. Кроме того, квашеные овощи дают больше сытости, нежели свежие. В них мало калорий и много витамина С. Они держат под контролем уровень инсулина, расщепляют жирные кислоты и помогают организму их полноценно усваивать. Желающие похудеть, берите на заметку. Фуд-эксперты рекомендуют обратить внимание на три продукта. Первый – кимчи. Эта капуста не только помогает держать вес под контролем, но и улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Второй – это мисо-паста. В ней много лактобактерий, полезных для иммунитета и пищеварения. А еще линолевая кислота, антиоксиданты и белок. Такое комбо поможет сделать кожу более упругой, повысить тонус тела и похудеть. Третий продукт – это камбуча. В напитке антиоксиданты, которые борются с преждевременным старением, пробиотики для поддержания работы кишечника и уксусная кислота, которая убивает вредные микроорганизмы. Готовить все эти полезности лучше дома. В таких условиях можно контролировать содержание сахара. Не все ферментированные продукты одинаково полезны. Живые лактобактерии, например, не содержат вино и пиво, хлеб на закваске и маринованные овощи. Так что будь внимательнее. И просто напоминаю, самый замечательный день недели – завтра. Потому что именно завтра все обычно планируют избавиться от вредных привычек, сесть на диету или начать заниматься спортом. Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня. Беги в магазин за продуктами и открывай для себя мир ферментации как можно скорее.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай. Самые новые хиты в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, вы слушаете программу Топ Хит Чарт, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов об артистах, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении Зиверт и рэпера Айсгергерта, «Тону» Владислава Лапая, которого мы знаем под именем Холли Флейм, и, конечно, «Феникс» моей любимой Леры Бирволф. Ну а сейчас давайте послушаем новинки звезд, некоторые из которых станут суперхитами и тоже, возможно, прозвучат на церемонии Top Hit Music Awards 2026. Вселенная. Анна Семенович и Татьяна Буланова.

0: «Небо плачет» СТ и Татьяна Куртукова.
1: Здравствуйте, ты на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем. И после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти. Преодолеется наша любовь. И сердце бьется в груди.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551 104 228. Либо звоните по телефону 0708 01 11 12. 0708 01 11 12.
2: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
0: Реклама.
2: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
0: 0555-05-10-63.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Нарынской области зафиксирована массовая гибель баранов. По предварительным данным, погибли 88 животных. На кадрах с места видно погибших баранов, находящихся в стойле. Причина массового падежа пока неизвестна. Информации о результатах ветеринарной проверки или лабораторных исследований на данный момент нет. Обстоятельства произошедшего уточняются. На контрольных пунктах Кыргызстана внедряют цифровой контроль за платежами и работой системы в режиме 24/7, об этом сообщает Минтранс. Теперь водители могут оплачивать сборы самостоятельно с помощью QR-кода, платежных терминалов или банковской карты. Также доступна предварительная оплата через электронные кошельки до начала поездки. Ранее, до 2025 года, платежи принимали сотрудники контрольных пунктов. В Минтрансе отмечают, что цифровизация сделала оплату удобнее и прозрачнее, а также помогла снизить коррупционные риски. Одновременно выросли поступления в государственную казну. В Японии завершились 20-е летние азиатские игры. В рамках состязаний разыграли 469 комплектов медалей в 43 видах спорта. Кыргызстан представляли 169 спортсменов в 20 видах. В копилке нашей команды 14 медалей, 1 золото, 3 серебра и 10 бронз. Единственное золото принес борец Жаламан Шаршинбеков, серебро завоевали Денис Петрашов плавание, Асан Джанышев греко-римская борьба и Эрлан Шеров дзюдо. Также впервые в истории Кыргызстан завоевал медали в плавании, кураж и ММА. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
3: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
4: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ Хит Чарт, и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград Топ Хит Мьюзик Awards 2026. А сейчас мы переходим к тройке лидеров этой недели. В прошлой программе я представила вам новую песню Сергея Лазарева «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. За полтора месяца с момента релиза трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. И сегодня эта песня получает бронзу нашего хит-парада. «Как дети» — Сергей Лазарев. Встречайте! Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, лидеры хит-парада прошлой недели «Баста» и «Моя Мишель» сегодня у нас занимают только вторую строчку. И это несмотря на то, что трек «Если я буду танцевать» по-прежнему возглавляет радиочарт России. Не буду держать вас в неведении и скажу, что «Золото» у нас сегодня уходит совершенно новому треку. Но что это за хит, мы с вами узнаем через несколько минут. Ну а прямо сейчас серебро топ-хит-чарта и мега-коллаборация группы «Моя Мишель» и рэпера «Басты». «Если я буду танцевать», не переключайтесь.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, у компании «Стани Ткачук и Бастой» мы подобрались к самой вершине, на которой сегодня песня, которая впервые попала в трек-лист нашего хит-парада. И это не случайно. Трек уже несколько недель возглавляет сводный интернет-чарт России, который регулярно публикует топ-хит. И это не считая того, что песню добавили в свои плейлисты ведущие московские радиостанции. В общем, встречайте, новый лидер топ-хит-чарта, который называется «Знак». А исполняют этот хит рэпер Андрей Смелянский, который известен широкой публике как Токсис, и молодая певица Дора. Это «Знак». Встречайте!
0: Лидер топ-хит

0: Друзья, это были Токсис и Дора, обладатели золота нашего чарта на этой неделе. Именно они и завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. И прежде чем я скажу последнее пока-пока, хочу напомнить вам, что совсем скоро, 2 декабря, в Москве будет проходить церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2026. На этом концерте мы услышим и увидим самых популярных российских артистов. Я также приму участие в этом событии, так что увидимся совсем скоро. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Цитата.
1: Новая жизнь начинается именно в тот момент, когда для старой внутри больше нет места. Ошо.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
2: Рекламная служба
0: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Любители футбола на планете исчисляются миллионами, но многие ли знают, почему в кармане главного арбитра желтая и красная карточка? Не думаю. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Футбол – игра не только зрелищная и популярная, но и местами опасная. Не думаете же вы, что 22 молодых, сильных и здоровых мужика, носящиеся по ограниченному полю и старающихся отобрать друг у друга маленький кожаный мяч, смогут заниматься этим без риска для здоровья? Именно для того, чтобы игра проходила более или менее прилично и составы команд не приходилось обновлять перед каждым матчем из-за увечий и травм, введены обязательные к исполнению правила и, разумеется, система наказаний за их нарушение. А теперь представьте ситуацию. Матч с участием команд, игроки которых разговаривают на двух разных языках. И судью, который разговаривает вообще на третьем языке. И переводчика, который заболел и не сможет помочь судье сообщить игрокам о зафиксированных нарушениях. Именно такая ситуация сложилась на чемпионате мира 1966 года, когда судья из Германии долго не мог объяснить игроку из Аргентины, что тому необходимо покинуть поле за грубое нарушение.
1: Факты.
2: Англоязычный судья Кен Астон вмешался и разрешил ситуацию, но мысль о возникшем затруднении не покидала его следующие несколько дней. И вот когда Кен Астон остановил свой автомобиль на светофоре, ему в голову пришла отличная идея, как быстро и понятно обойти языковой барьер. Ведь все знают значение цветов светофора, следовательно, и в игру необходимо ввести такие же карточки – желтую, предупреждающую игрока, и красную, предписывающую покинуть игровое поле. Международная федерация футбола поддержала идею Кена, и уже на следующем чемпионате мира в 70-м году прошлого столетия карточки успешно вошли в обиход. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попи.

Точка нет.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM.

кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

моя земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Во Франции мирные акции протеста школьников вновь переросли в столкновения с полицией. На улицы вышли около 250 тысяч человек, из них 56 тысяч в Париже, сообщает МВД. К школьникам присоединились родители, члены профсоюзов, работников образования. В Париже некоторые протестующие сооружали баррикады из мусорных контейнеров. В Страсбурге забрасывали полицейских петардами. В Рене правоохранителям применяли водометы. Напомню, демонстрации начались в столичном регионе Иль-де-Франс, но быстро распространились по всей стране. Ученики лицеев, так во французской системе образования называется старшая школа, недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным, по их мнению, расписанием. Таможенникам Кыргызстана помогут купить квартиры. На первый взнос для 100 сотрудников выделят 100 миллионов сомов из президентского фонда. Деньги получит компания «Государственная таможенная инфраструктура», которая уже 1 октября выкупила квартиры в строящемся доме в Аше. Остальные средства за жилье компания выплатит позже из своих будущих прибылей. Эти расходы уже заложены в бюджет страны на 2027 год. Новые квартиры построят по заказу таможенной службы, а после сдачи дома они перейдут на ее баланс. Фермеры в Кыргызстане могут подавать заявления на получение сельскохозяйственных услуг через мобильное приложение iDayCan. По данным Минсельхоза, это цифровая платформа, которая объединяет сельскохозяйственные услуги, меры государственной поддержки, программы льготного финансирования и другие отраслевые сервисы. Пользователи могут выбрать необходимую услугу, заполнить и отправить электронное заявление, а также отслеживать статус его рассмотрения в личном кабинете. Приложение позволяет сократить необходимость повторного получения и предоставления бумажных документов, а также сэкономить время для оформления сельскохозяйственных услуг. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 98 сомов 33 тиина, курс рубля 1 сом 2 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 4 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Хиты. Non-stop.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
9: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
10: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
11: Радио Татина. Чарнамах змате. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алкушич.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551 104 228. Либо звоните по телефону 0708 01 11 12. 0708 01 11 12. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

один маршрут. Мне хотелось вернуться обратно, но печально знать, что тебя не ждут. Среди крыши домов, пустых улиц и ночных фонарей я спешил к ней одной. Я спешил.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Погода.
0: Погода.
2: Во вторник осадки еще задержатся в отдельных районах, а вот дальше погода в основном начнет успокаиваться. С 14 по 17 октября в большинстве регионах существенных осадков не ожидается. Ближе к выходным дожди местами снова напомнят о себе, особенно в предгорьях и горах. В городе Карабалтат со вторника и до конца недели, по прогнозу, преимущественно без осадков. В общем, неделя обещает быть по-осеннему переменчивой, одеваемся по погоде, не доверяем одному только солнцу и помним, зонт в машине занимает меньше места, чем попытка высушить одежду после внезапного дождя. Это был прогноз погоды на Татина FM. Оставайся с нами, дальше больше музыки и хорошего настроения.
1: Хиты.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12.
2: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
0: Реклама.
2: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Уточнить прозвучавшую информацию.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио Татина.
5: Нам

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на стройке по улице Юнусалиева 16 у рабочего оборвалась строительная люлька. Мужчина оказался на высоте без страховки и, чтобы не сорваться вниз, удерживался руками за подоконник многоэтажного дома. По предварительной информации, инцидент произошел во время проведения фасадных работ. На кадрах видно, что рабочий находится снаружи здания и фактически держится за оконный проем, пока люлька остается ниже него. Информация о том, получил ли мужчина травмы и как его спасли, уточняется. Отмечу, правила безопасности при высоте. В высотных работах предусматривают обязательное соблюдение требований охраны труда для работников, находящихся в строительных люльках и на подъемниках. В селе Акбашат Таласской области откроется агрокомплекс «Талас Органик». Как сообщает Минсельхоз, его площадь составляет 300 гектаров, из которых 35 отведены под выращивание органического картофеля. Продукцию уже экспортируют в Казахстан. Агрокомплекс стал одним из первых крупных предприятий региона, получивших международный сертификат. В целом, с начала года площадь земель, используемых для органического сельского хозяйства в Кыргызстане, выросла с 60,5 тысяч до 101 тысяч гектаров. К 2029 году власти планируют довести этот показатель до 200 тысяч гектаров. Кыргызская органическая продукция экспортируется более чем в 30 стран. В Кыргызстане новые многоэтажные дома обязали оснащать солнечными панелями. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Теперь при проектировании коммерческого жилья Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ обязано закладывать в проект монтаж солнечных батарей. При этом новостройки, возведенные по государственной жилищной программе, от этого требования полностью освобождены. Ведомству также поручено изменить архитектурно-строительные нормы. Поправка должна сбалансировать внедрение зеленой энергетики и снизить себе стоимость льготного социального жилья. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 33 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Хиты.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
3: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
2: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
3: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
2: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
3: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
4: Радио Татина. Джарнама хзматы. 0-5-0-5-0-5-0-6.
5: Радио Татина.
6: Нам

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Рекламная служба «Радио Татина».

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Татина FM.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону.

0: радио Татина. Нам по пути.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

0: На заметку.
1: Если поблизости от места вашей аварийной остановки есть знак «Проезд запрещен», переустановите его позади вашего автомобиля. Это позволит вам заняться ремонтом в спокойной обстановке.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
6: Рекламная служба
7: 0555 05 10 60.

0: лучше. Главные новости города.
1: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. За 8 месяцев в Кыргызстане зарегистрировали 26 убийств, связанных с семейным насилием. Еще 3 уголовных дела возбудили по факту доведения до самоубийства. Такие данные приводит МВД во внутриведомственной аналитической отчетности. Всего за этот период зарегистрировали 440 случаев семейного насилия с возбуждением уголовных дел. Это на 53 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из 440 уголовных дел 276 направили в суд, 123 прекратили, еще 41 дело остается в производстве. В Бишкеке водители предупреждают о штрафах за выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. По будням с 8 утра до 8 вечера движение частных автомобилей по ним запрещено. При этом можно ненадолго остановиться для посадки или высадки пассажиров, не нарушая правила. С 8 вечера и до 8 утра, а также в выходные дни, частным авто по выделенным полосам ездить разрешено. Такие полосы работают на улицах Байтик-Батыра, Курманджан-Датки и Ахумбаева, а также на проспекте Джибек-Джолу и Чингизайт. Нарушения фиксируют патрульные и камеры безопасного города. В Кыргызстане хотят обновить список специальностей для вузов и колледжей. Устаревшие направления предлагают убрать или объединить, а вместо них добавить современные, связанные с искусственным интеллектом, цифровыми технологиями, кибербезопасностью и блокчейном. Сильнее всего изменения коснутся колледжей. Число специальностей планируют сократить с 261 до 96. В вузах их станет меньше на уровнях бакалавриата, магистратуры и специалитета. Все направления разделят по сферам IT, медицина, строительство, энергетика, сельское хозяйство, туризм, право и образование. Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Дополнительных расходов из бюджета по расчетам разработчиков не потребуется. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 33 тыина, курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: цитата.
1: Человек способен изменить свою жизнь, меняя всего лишь свою точку зрения. Уильям Джеймс.
0: Реклама.
2: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Радио Татина. Чарнамах змати. 0-5-4-5-0-5-10-6.
6: Радио Татина.
7: На

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Моя подруга говорит, что это не у нее тяжелый характер, это мужчины, которые ей попадаются, эмоциональные селедки. Спустя полтора года терапии у психолога она узнала, что у нее синдром снежной королевы, который мешает строить отношения. Что это за страшный волк и как его прогнать, обсудим прямо сейчас. Для начала давай сразу определимся, что эмоциональная недоступность – это защитный механизм. Иногда он тебя спасает, например, от токсиков, а иногда мешает жить. Одной из причин может быть то, что ты подавляешь свои настоящие эмоции и чувства. Например, хочешь быть хорошей девочкой в глазах родителей и запрещаешь себе на них злиться. Спойлер, злиться на маму и папу не значит их не любить. Копить эмоции внутри и не давать им выхода – прямой путь к стрессу, тревожности, депрессии и другим заболеваниям. Если тебя что-то не устраивает, доноси это в нормальной форме до собеседника, не избегая конфликтов, не говори, что все хорошо. В спорах, как известно, рождается истина. А еще такие моменты помогают сблизиться, если делать все правильно. Мало того, что человек поймет, как с тобой обращаться не надо, так он еще и сможет тебе эмоциональную поддержку оказать, а значит, ты не будешь чувствовать себя одиноким. Поделиться переживаниями не равно показать слабость, но равно показать силу. Только по-настоящему сильный человек может эмоционально обнажиться на глазах у другого. А еще только сильный человек может отпустить контроль, расслабиться и быть собой. Перестань логически анализировать отношения, не доверяя эмоциям. Научись выстраивать глубокие связи. Если тебе не нужна вторая половинка, потому что тебе по кайфу одному, окей. Но перед тем, как говорить об этом в очередной раз своим друзьям, задай себе вопросы. А точно ли это так? Или, может, ты избегаешь отношений, чтобы тебе не сделали больно? А вдруг ты отдаляешься от людей, как только начинаешь чувствовать привязанность? Прислушайся к себе, к своим эмоциям. Позволь себе быть уязвимым. Тренируй навыки открытого общения. Не откладывай счастье на потом. Живи здесь и сейчас. Другого момента может не представиться.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.
2: Это глубоко мне не расплететь.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112.
2: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
0: Реклама.
2: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Радио Татина, Джарнамах Змате, 0555-0565.
2: Радио Татина.
3: Нам по пути.

0: Кыргызстане. 8 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кения сообщила о первом случае заболевания Эболой, вызванного вирусом Бунди-Буджио. Кенийские власти при содействии Всемирной организации здравоохранения наращивают меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции. По данным ООН, заболевший гражданин Кении, проживающий в Демократической Республике Конго, где он и почувствовал недомогание. Он обращался за медицинской помощью в несколько учреждений ДРК, а затем прилетел в Найроби. По прибытии пациент был немедленно изолирован в столичной больнице. В Кыргызстане утвердили план, который должен помочь сдерживать рост цен на топливо и другие товары и услуги. Власти хотят защитить внутренний рынок от резких изменений мировых цен и не допустить сильного подорожания бензина и дизеля. Для этого при необходимости будут временно снижать налоги на импорт топлива из новых источников и менять таможенные условия. Одновременно правительство планирует уменьшить зависимость страны от бензина и дизеля. До конца декабря должна заработать программа, которая будет стимулировать перевод муниципального и коммерческого транспорта на электричество и природный газ. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Кыргызстана на 2026 год с 6,1% до 9,6%. Новую оценку банк опубликовал 6 октября в экономическом обзоре по Европе и Центральной Азии. Кыргызстан теперь входит в число лидеров региона по ожидаемым темпам роста. Всемирный банк прогнозирует увеличение экономики Центральной Азии в среднем на 5,8%, а экономики Узбекистана на 7,9%. Для Кыргызстана оценка в 9,6%. Стала одной из самых высоких в регионе. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 98 сомов 33 тиина, курс рубля 1 сом 2 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 4 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попробуй.

0: Цитата.
1: Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. Зигмунд Фрейд.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио «Татина». Нам

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: У каждого из нас дома наверняка найдется тюбик, а иногда и не один тюбик клея. А задавались ли вы вопросом, почему клей внутри тюбика может месяцами, а иногда и годами не высыхать? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Оказывается, все дело в том, что одна из составляющих клея – это растворитель, который не дает ему засыхать. Механизм действия растворителя таков. Как только мы выдавливаем клей из тюбика, клей взаимодействует с воздухом, и растворитель испаряется, а клей остается и застывает. В различных видах клея используются различные растворители. Например, в канцелярском клее и клее ПВА растворитель – это вода, которая испаряется на воздухе. Всем известный клей «Момент» в качестве растворителя содержит кислоту, которая быстро впитывает влагу из воздуха и тем самым дает клею застыть. Моментальный молекулярный клей содержит кислотный стабилизатор, который препятствует полимеризации молекул клея. Благодаря ему клей в тюбике всегда находится в жидком состоянии, а попав на воздух, клей моментально застывает. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: На заметку. На заметочку.
1: Определить, можно ли есть тот или иной гриб, просто. Ядовитые нельзя, съедобные можно.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0 бещу зербещ, 0 бещ он алкушич.
5: Татина ФМ.

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с 25 сентября по 1 октября выявили 25 591 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. На временную штрафстоянку отправили 2591 транспортное средство. ГУБДД призывает водителей и других участников дорожного движения соблюдать правила, требования дорожных знаков и разметки, а также быть внимательными на дороге. В Аламудунском районе Чуйской области 69,8 гектара орошаемой пашни переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Речь идет о частном земельном участке в контуре номер 1352 до Стукского Ильного Аймака. На данной территории планируется возведение многоэтажных жилых домов. Согласно решению Кабмина, местной райадминистрации поручено внести изменения в земельно-учетные документы и обеспечить выплату компенсации за потери сельхозпроизводства и упущенную выгоду. Кроме того, местные власти обязаны восстановить равнозначную площадь земель путем вовлечения малопродуктивных участков в сельхозоборот. В Кыргызстане в этом году ожидают более высокий урожай моркови. По данным Минсельхоза, ее посевная площадь превысила 7 тысяч гектаров, а средняя урожайность может составить 300-310 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году с одного гектара собирали в среднем около 260 центнеров. Рост урожайности связывают с благоприятными погодными условиями и своевременным проведением агротехнических работ. Ожидаемого урожая будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и покрытия основного спроса населения. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063. Тазина FM.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане полночь. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangsta.

Но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря.

сидишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

Картина FM. Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах, и нам все не важно. Опять карусель, по телу вновь дрожь.